0: İşte sizin yediğin normali. Al. Al işte. İşte. Я тебе камуляр нос. Ясно. Ай, доктор Ко. Где там это? А что стоит? Что там стоит? Верите?
1: Что?
0: Верите, на кой это стоит? Ну, что, ай, доктор Ко. Вы что, доктор Ко?
1: Ано.
0: А, верите в Бога?
1: Я? Да. Nechápu, jak může vůbec někdo věřit.
0: Však proč mě nebo?
1: Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl.
0: Však vašu piču jsem také neviděl a věřím, že ju máte.